0: სახელმწიფო გიცავს ავადობისგან. გაგვირეკეთ 116006.
1: Представими. Добутьмут твой дро. Да чем гагацрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишмеловани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайми. Ховыл самушао дресс. Аца-аца дат хутбецутзе. Гадмеорен.